царь вот, он подходил да под Казань городом. Он вот, копы подкопал да под Казанку реку. Как окорите по городу похаживают, а на царя и мало тебе похраны.

0: не могу постигнуть, отчего она не пунктирует. Как старуха-то? Да что ты?
1: 80-летняя корова!

спящих в суде, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых ласков.